0: нетворк і іщем, хто мог з нами роботати в Литві.
1: Un ten Daniels arī teica, ka mēs paplašinām multiplication network un meklējam tos, kas ar mums varētu strādāt šajā virzienā Lietuvā.
0: Ну, вот так вот, шаг за шагом и начинал.
1: Un tā soli pēc sola es biju iesācis to.
2: Un ko šobrīd dar draudžu pavērošanas misija Lietuvā?
1: И что сейчас делает Multiplication Network конкретные шаги именно в Литве?
0: Наша церковь с помощью этой курсы и все, что Multiplication Network нам давал, уже откроил один новый церковь.
1: Mūsu draudze ar Multiplication Network visiem kursiem un tas, kas mums to deva, jau dibināja vienu draudzi.
0: А дальше мы стараемся расширять это учение Multiplication Network на другие церкви.
1: Un tagad mēs turpinām paplašināt šo Multiplication Network mācību citās draudzēs.
0: Чтобы они тоже могли, ну, не только принимать, но и расширяться, открыть новые церкви.
1: Lai viņi arī varētu ne tikai pieņemt jaunus cilvēkus draudzē, bet arī paplašināties, atklājot vai dibinot jaunas draudzes.
2: Un saki, kāds būtu tavs novēlējums Latvijas draudzēm?
1: Какое будет твое пожелание для церкви в Латвии в теле Христовом?
0: Не оставаться, верить и продолжать это работа, которую вы уже делаете.
1: Не отпалить и тицать, и продолжать ту работу, которую вы уже делаете.
0: Мы не знаем никогда, какой примерно результат будет.
1: Mēs nekad nezinām, kāds būs apmēram rezultāts.
0: Или когда он будет.
1: Vai kad tas būs?
0: Но результат не есть наша ответственность.
1: Bet rezultāts tā nav mūsu atbildība.
0: Он есть для на руки Божие. Это Бог определяет.
1: Tas ir Dieva rokās, jo Dievs to nosaka.
0: Нам надо просто делать, что Бог говорит нам делать.
1: Bet mums ir jādara to, ko Dievs no mums prasa.
2: Un mūsu sarunas noslēgumā vada mūsu lūdzu īsā lūkšanā.
1: И в конце нашего разговора веди нас в короткой молитве.
0: Окей. Бог, мы приходим у Тебя через Твой Сын, Иисус Христос.
1: Dievs, mēs pie Tevis nākam no Tavu dēlu, Jēzu Kristu.
0: Мы молимся, чтобы Твои дела были открыты и были сделаны на земле Латвию.
1: Mēs lūdzam, lai Tavi darbi ir atklāti un veikti Latvijas zemē.
0: Чтобы Твой Святой Дух действовал активно.
1: Lai Tavs Svētais Gars aktīvi darbotos.
0: Dam nam всем мудрость.
1: Un dot mums visiem gudrību.
0: Dam nam силы.
1: Dot mums spēku.
0: Не оставаться.
1: Neatpalikt.
0: А идти до концу.
1: Bet iet līdz galam.
0: Мы любим Тебя.
1: Mēs Tevi mīlam.
0: И молимся через имя Иисуса Христа.
1: Un lūdzam to Jēzus Kristus vārdā.
0: Amen.
1: Amiņ.
3: Šis bija raidījums Misija ar akcentu, ar jums studijā bija Mārtiņš un Dagnija Freimaņa, un es, Aivars Streimanis. Ar mums var sazināties pa tālruni 27555572 vai sociālajos tīklos Facebook, Instagram, draudžu pavērošanas misija. Esiet svētīti! Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un Svētā Gara sadraudzība, lai ir ar mums visiem. Amen!